Я же шикну пеляти. Пенсу мусали таки пичку глобли готуваш, а что веда вета бело, а что одео засе сухе, та воля от луки. Йо, те люди сами, йо. То не досягало шикну. То я бы им вин дай, а что канал его дуай. А пенсу юж раз у правезу плануали ян канал, аж Jo, de ich aš dogojac, ale z toho ni nic odu, ale dla toho aš mogu bude z umia to aj, te nisu kšeli ich volju a ich luki tom dacu daš, aš to odu je převiljované.